Elevators, escalators, and baggage carousels. E037, вылетающий в Москву. Уважаемые пассажиры, закончена регистрация билетов и оформление багажа на рейс авиакомпании Air Malta 569, вылетающий в Мальту. Attention, please. Check in for Air Malta flight 5692. Has finished. Уважаемые пассажиры, начинается регистрация билетов и оформление багажа на рейс авиакомпании Air Baltic 447, полетающий в Ригу. Приглашаем вас пройти к стойкам номер 402 и 403. Attention, please. Check in for Air Baltic flight 447 to Riga is open now. Check in counters number 402 and 403.

Я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе сказал, я